0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют...

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

غدتك جنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуолыш Керл Нашк. Сел жгалар лерин операция даучи хажина рогир лам хой тоб цунх болхам бина ваймерк дас кадыров рамзан. Цо билгалдин тоба нюка нох чирис вуликира пачхал кач регион шкара ба хой хилар. Билгалдин уж бак болу патриот шхилар тер дегнш дюзн хилар пачхал кир мазалла украфашистях лария. Ба хой нох бош аэропорт яхилла регион правительства председатель лерин операция дая харихул ёлч оперативный штаб кюгал хо Даудов Мухаммад. Дагдают нох чирис вуликира да мел хажош вол Ла амхуа аморях чеквохшву, гюмсерчу Путин Владимир Царахчу Россия Ринчницкой университете. Царн цигат эгиттин кылшбу, зеделлар гдолу инструкторш. Луганский холк республикерчу Алчевский ату один схаделлин меттигер мяждик. Дин объект метод турбелш динду мехде хехамч с регион муфтис межеев сала хажаст эдиллерц. Белхшна ялхарш ентелец нир, халхарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу региональный горалли фонд. Сучуахинцли дина джамаатех ламаз. Ламаз динчул тахитина стюлш, алчевск гали бусалбнашна и мехалхилам билгалбеш. Иштат судин мероприятия лерин билгалбина мяждик тудеш ахюекшхал зудри. Царна фонд Сархелла продукти гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу фонда а, цян кочин халгар проект яц из. Мостахчух муғиягнч меттикшка спецназа шайлам хоша хилиезч кепеялин дуққа дин объектш. Шел муниципальник ошта хулиехинат эгулдолт эйду тудеш и шелерда эутархул курчал бюч нектирникду. Духенир халгда кедогнш дош бух мушхилчу хен. Цюнх болха амбина нох чи республике автомобили неки министерстве. Метиге карач хен адеш белхшдуч эйч агаллаш тудеш. Диягна тука газа коммуникациш. Дагдаит март бет чакене да кедогнш дах розиенш динер регионе. Церт алунш жигардаях юлинир хет Судек Деркше Тергоня Латушву, Ваймехда Кадыров Рамзан. Халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хажит Сарахчу региональной украли фонда акцель аяхна дукберш долчна ношна годарехул. Из Лериндер халкшнюхарчу дюзел денц. Мероприятие аяхна социальный фонд регионерчу дэгэх берш дина соухтш. Зударшнелла зезги курсаш ахча. На нош схилчу цянкетря да лочхилла регион социальный фонд урхалча Ахмадов Мухаммад эми. Хилч цянкетря дисредина дукберш долч дюзелшна социальный дэгэх. Годарихула Кимехал Хаттерш, Цюнхболха Амбина, социальный фонд регионерч дейка пресс-службас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня, Тадик Йойлш Махкой, Марш Айл.

Ну что же, 8.07 на часах, эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас всех, дорогие наши слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева, пробуду в вашей компании сегодня до 12 ровно и буду вас радовать хорошей музыкой и, конечно же, хорошими рубриками. Ну и открывая свой эфир с календаря событий, давайте быстренько заглянем, какие же праздники у нас сегодня отмечаются. На календаре 19 мая. Сегодня у нас Всемирный день честной игры, также день фармацевта, поэтому всех фармацевтов с их профессиональным днем поздравляю. Вот, и желаю вам легкой работы. Ну, говоря о знаменательных событиях, таких у нас нет, но я знаю, что сегодня очень много именинников отмечают свой день рождения, поэтому от всего нашего коллектива всех именинников поздравляю с днем рождения. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, кавказского. Долгих лет жизни уже было, чтобы все мечты сбывались, и все в жизни у вас было замечательно, вне зависимости от погоды. А погода, кстати, за окном шикарная, несмотря на то, что идет дождь. Вот, открывает мой сегодняшний эфир очень красивые композиции от Айшат Махметмурзаева и Хырдуцана, называется она, и звучит для всех тех, кто правильно настроил свои приемники.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука, волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть?

0: за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-60.

0: Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышат в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. Поэтому я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Coolray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый «Лиавто 9 Ливис» получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый «Ли-Л 9 Ливис». Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. В последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: всего прогноз погоды.
1: 9:00 на часах. Самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, что у нас на календаре 19 мая. Прямо сейчас за окном плюс 15 градусов. Идет дождь на территории всей Чеченской Республики. Днем температура воздуха у нас прогреется до отметки плюс 18 градусов. И если верить прогнозу, то дождь у нас ожидается до конца суток. К вечеру температура упадет до отметки плюс 17, и ночью составит плюс 15 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 90%. Ветер юго-западный. Ощущается как плюс 14 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 17 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома и берегите себя, своих родных и близких.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником в диапазоне мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
6: У нас сделка крупная намечается.
7: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева, 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
9: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая новинка от Булата Асмаева. «Берген Серло» называлась она и прозвучала для всех тех, кто слушает радио «Грозное». На часах уже 9:25, и пора открывать рубрику, в рамках которой я сегодня разыграю две очень-очень вкусные пиццы от нашего неизменного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозита. Думаю, все знают их адреса, но для тех, кто не в курсе, также для гостей нашей столицы, напоминаю, что ребята находятся по адресам проспект Путина, 10, и в торговом центре «Грозный молл» на первом этаже. Ну и телефон службы доставки 8-928-300-3385. Там все очень вкусно, очень сытно. Есть и чеченская национальная кухня, и европейская. Вот. Поэтому, если не знаете, куда сегодня отправиться на обед, несмотря на дождливую погоду, берите зонтики и отправляйтесь на проспект Путина, 10. А в случае, если вы не хотите никуда отправляться или заказывать до офиса, тогда вам нужно внимательно послушать мой вопрос. Правильный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет» и забрать не одну, а целые две пиццы, став победителем в нашей рубрике. И вопрос звучит так. В какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? Давайте еще раз продублирую.

находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров. 5533, кодовое слово «Привет», пишите правильный вариант ответа и забирайте две вкусные пиццы от Рафаэла Эспозито. Всем тем, кто будет принимать участие в нашей рубрике, я, конечно же, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки.

0: счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, так когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8%, до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция для всех вас прозвучала. Это мужская хоровая капелла «Или» и Зелимхан Дудаев. «Кулежа Башлам» называлась данная композиция. Ну а на часах у нас 9:54, и пора завершать нашу рубрику, в рамках которой я сегодня разыграла для вас две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия Рафаэла Эспозита. Ну и также напоминаю их адреса. Первый адрес – это проспект Путина, 10. Второй адрес – торговый центр «Грозный молл». На первом этаже располагается очень светлый, большой, уютный семейный ресторан. Поэтому обязательно отправляйтесь, вкусно обедайте, вкусно ужинайте, не пожалеете в любом случае. А для того, чтобы забрать пиццу от радиостанции «Грозный» в качестве подарка от радиостанции «Грозный», вам нужно было просто правильно ответить на мой вопрос и верный вариант ответа отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучал так. В какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? Все варианты ответов, конечно же, верные. Тут написали даже «Привет! В Германии, может, находится?» Нет, это не в Германии. Это, кстати, писал абонент 0329. Вам тоже привет, хорошего дня, хорошего настроения вам. И спасибо за то, что написали. Вот, правильный вариант ответа – это Нидерланды. И самым шустрым сегодня оказался абонент, чей номер оканчивается на 0105. Мы вас поздравляем! Две пиццы ваши, конечно же, в скором времени вы сможете сами связаться. Вы уже, в принципе, можете связаться с Рафаэлом Эспозито. Напоминаю, их номер 8-928-300-33-85. И сказать, что вы вот сегодня стали счастливым обладателем пиццы. Выбрать время, выбрать пиццу и забрать в любой удобный для вас момент. Но не только пиццу вы сегодня забираете, также очень красивую композицию от Али Димаева в качестве музыкального подарка.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках

0: Север сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керл Нэшк. Россия тирил в Сет-Кавказ в регионе Токиар бір байық шоуыздығы ит миллион сүйімін лағдына. Сөнхдәк білгалдына. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртия Волш сөлжға дая чүк кетшон жам ашыз. Иш ди цэшка вай агон ерда лодшхилла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика хиора министр Шаптукаев Рустам, гышло вчера гусами коммунальный бахма ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна лаккар автоматизирование ёлчу город подстанции и закрыл в сет Кавказе халгар подстанцию массу гума цифровизирование долж. Цутокас качу ешью вейт эзерсакочу вагар хочуна социальный кимехалчу объектшна. Шуют муниципальный кошт даош белшду меткшцанеш муниципалитет администрации Кюгал хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехкдас Кадыров Рамзан Динчут Эдиллардс Дош. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош, ки меткш субботник шкада лочбу, меткгерчу администрации организации учреждений Белхлой. Ишта Белх Юриалиню Лерин техника. Вай мехкдас дайма Белгалдеш ту махгвохчу хеш регион хил ойлаш чиен гуч сюртац коллуш хилар. Цундел массу меткцен латор вайнт эхду эл билгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал хочу Акаев Руслан. Нох через вулики кюрчаря беш болх бу лекат шдолчц и нош хиттен ел нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гериге прибай контейнер ю гозан чшма хадина ушелч майднашкар чухол. Цейрсацам цахейцор ю кегеллаш тишеллаш албилгалдина селжгали мэрия. Субелгаш тарулу ю гали ю кархал кепе далу бахар хой дахар. Эл штуда эл билгалдина цар. Кросс единство цейолу ейчу атлетики гул спорт фестиваль даяна халхмартан муниципальный кошт. Из леринер карашок амнит са хилара да кайкин хиларц. Мероприятия да лочхила дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юга кегер хой дешер хой озор цу дейка диктарон шерш билгалбар. Жам ай халхар метки ақын рошни черчу школу шолға қолға метк шияхна йокч атығарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

Красивая композиция от Али Димаева только что для всех вас прозвучала. На часах у нас 11:07. Перед тем, как открыть час приветов, небольшой анонс для жителей нашего города и не только. Напоминаю, что в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Также напоминание жителям Чеченской Республики, всю неделю у нас ожидаются обильные дожди. Будьте бдительны, будьте аккуратны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Вот, берегите себя. Ну и открываем час приветов. Напоминаю о правилах. До конца этого часа у вас есть прекрасная возможность порадовать своих родных и близких. Уже можете оставлять ваши текстовые сообщения в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Грозный». Там для вас выгрузился специальный видеоролик с надписью «Час приветов». А для тех, у кого нет социальных сетей, доступен наш сервисный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». Поэтому обязательно пишите и радуйте своих родных. Ну и я сейчас в очередной раз порадую своих родных и близких. У нас на днях гостили три мои тети, у отца был недавно день рождения, вот, и они очень обиделись, что по радио не поздравили папу с днем рождения от них, и поэтому, пользуясь случаем, лучше поздно, чем никогда, хочется поздравить своего отца с прошедшим днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. У меня замечательный отец, поздравляю я его, конечно же, от всех Гиреевых, от его сестер. Вот, и обещанная красивая композиция, но она уже прозвучит для моих теть, которые у нас недавно гостили. Выбирала очень долго, но надеюсь на то, что им композиция понравится. Специально для них Тамара Дадашева с композицией «Ирс».

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине Бааев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Сам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: Это был очередной рекламный блок. Час приветов на радио Грозный продолжается. Зачитки ваших новых текстовых сообщений. Итак, у нас на сервисном номере есть текстовые сообщения. Просят передать огромный саламашл Дине и Мадине, которые работают в очень хорошей кондитерской, и желают им продуктивного рабочего дня. Под этим сообщением у нас не подписались. Далее просят поздравить Тамерлана с днем его рождения. Поздравляют его все его друзья Мухаммад, Ислам и Рустам. Далдыкулхо, брат, далдукувахвулку. Мы его тоже поздравляем. Далдыкулволе, дал ирседвилксуншерш. А также просят передать огромный саламашил Иман. Просят ее не грустить и желают ей приятного чаепития. Под этим сообщением у нас тоже не подписались. Но и пользуясь случаем, я сейчас знаю, что нас в дороге слушает один из лучших аранжировщиков заказчиков этой республики. Это, конечно же, Иса Берсанов, Дохсала Машал Хёгаду. Иса, спасибо, что слушаешь, очень приятно. Желаю тебе хорошей дороги и отличного настроения. Ну, а чтобы у всех у вас было настроение еще лучше, чем есть, решила поставить хорошую композицию от Ильяса Ибиева в качестве музыкального подарка.

Это была группа «Грозный» с композицией «Яла Эра». На часах у нас 11:34. Час приветов продолжается. Напоминаю, он продлится у нас до 12. У вас есть возможность передать свои приветы через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» или же написать на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Поэтому пишите, радуйте своих друзей, родных, близких, коллег. Вот, и передавайте ваши приветы. Так, есть у нас еще несколько сообщений. Просят передать огромный салам Машал, Лимде и Мадине, которые сейчас в пути. Желают им хорошие дороги, а едут они в Малый Атаги, написали нам. Да, Мокшмяш Такач Булыш, и всем тем, кто в дороге, я желаю хорошей дороги. Так, просят также передать огромный салам Машал Вахе, Элизе и Милане. Тоже в дороге пишут ребята сейчас, слушают радио Грозный и подпевают некоторые наши композиции. Вот надеюсь, что вы эту композицию тоже знаете. Это новинка от Майрбека Хайдарова «Ела лохо», и звучит для всех вас.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Это был очередной рекламный блок. Час приветов у нас продолжается. И есть текстовое новое сообщение. Далдык овойл хусалах, далдукуах, овойл хухинсан, ях дюнолдолшвах, архулилка, дикчне, диккант, ларамца, хащичуай, албай.

А на часах уже 11:53, час приветов на радио Грозный подошел к концу. Буду завершать его зачитки ваших последних текстовых сообщений. Тут Исмаилу просят передать огромный саламашел от брата Вахида. Поступило новое текстовое сообщение. Больше новых текстовых нет, поэтому завершаю этот час приветов. А как обычно, хочется передать и свои приветы. В первую очередь они отправляются всем вам, дорогие наши слушатели. Желаю вам хорошего настроения, душевного спокойствия, и пускай погода никак на вас не реагирует. Вот. Точнее, чтобы вы никак не реагировали на эту погоду, да, и у вас было хорошее настроение всегда, вне зависимости от того, солнце за окном светит или же идет дождь. Я, кстати, очень люблю дождь. Вот. Всем моим родным, друзьям, близким, знакомым, незнакомым, коллегам за стенку отправляется док Саламашл. Желаю им легкой работы. Вот. Также всем жителям прекрасного селения Старые Атаги, всем жителям чудесного города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, отправляется самый-самый-самый большой и самый теплый Саламашл. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. А услышимся мы с вами завтра рано утром. Да, мы к вам осередикю.

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в сет Кавказ в регионе Токиар. Бір байық шоуыздығы ит миллион сүйімін лағдыны. Сөнғдәрг білгалдыны. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртия Волш сөл жаға дая чуқ қиетшон жам ашыз. Иш дейцашка вай ағон ерда лоч хылла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика қиора министр Шаптукаев Рустам, ғыш лошира усами коммунальны бағма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпания Урхалда директор Кадиров Айсақи, Конюшенко Дмитрий Хажна лақыр автоматизирование елчу город подстанциек, изақыл в сет Кавказе халғар подстанцию, массу ума цифровизирование долш. Цотокас қачу ешу вейт эзерца қочу вағар хочуна социальный қимейхалчу объектшна. Шүйт муниципальны кошт дауш белғшду меткіш цанеш. Муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхылар мехгдас Кадыров Рамзандин чуд эдиллар цдоуш. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле ялошу нег истош, нег цел чхен истош, кый меткіш субботникыш када лучбу, меткгерчу администрации, организации, учреждений белхлой. Ишта белх югиалинью лерин техника. Вай мехгдас дайма белгалдешту махгвухчу хеш регион хил ойла шиен гуч сюртац коллу шхылар. Цундел массу меткцен латор вайнт эхду эл билгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Но через волики кёрчаря беш болх бу лекат шдолч цинош хиттин ёл нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чоғчу нехшна яцнар гереге пхебай контейнер ю гаузан чшма хадина үш ёлч майднашкар чухол. Цейр сацам ца хейцор ю кягеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Субелғаш таролу юғали юғар халке педалу бағар хой дағар әл штода әл білгалдина цар. Кросс единства цейолу ейчу атлетики ғол спорт фестиваль даяғна халғмартан муниципальны кошт. Излеринер карыршоқ әмне ца хылара дақайқын хыларц. Мероприятия да лучшыла дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юға кегер хой дешер хой озор судейға дикторон шерш білгал бар. Жам ай халғар меткі яқын рошни черчу школу шолға қолға меткі шияғна йоқч атығарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ярабдул Муслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

0: обновления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Dəyərli Şeyh Seyladur Qura Əncah Muhammed Ümmeti hükmətdə, ha, dəyərli qoğu Şeyh Seyladur Qura Əncah, Kuntum xeyrə Ümmet Muhammed Ümmet, Ümmeti şüqdər Uğur Seylah, Uğura dərkə bir ümmətdə qon qoğ. Çeyh Seylah xılır, çeyh dərkə xılır, hudur qon əlçə, dikdək iyi əlir, uğu dəkə dik əlir, izə çeyh Seylah dərkə qon qoğ. Vezi Seylah qoş dəyərli, dikdər di olur şərix, uğu dək dik olur şərix, doyluvay, и элерце, умат шукер, угутер, дот умат дорвей, дельдеш на Бог, алейхи салату ассалам, дотсу, камилях, бог чулацем болуш, аддину насиха, динна хиехар дохалба. Динна хиехар до. Уэлича, динна, дин чуахур, кан ду баймур суннату, ханал дек ду харан, дек ду хаж ду закат ду, дин декке дин хиехар муду, и хиехар десхилар билгал дохуш, нахи гладувай, нахик само и это дель яшного, дин нахихар душен Бог. Мас не ду дэхару админ хор дина ха, экьюш хихарш. Нах цаг вакса душ. Хор вайсад шумасуз узе, о дэхару админ хихар, до дэлах кэзик чарибя ми хихар хаца юц. Айр нах Аллах, Ишни хадал хихар хаца ючвега, теттина мах белла, теттин мах белла дохбуал мазаву. Ишни хадал хихар, и кезик хият, цун мах цахият, и дей хият, дакер шурстега, деда урдууна, иеш ахдох мах белла дохбуал цун дохуш. Дуния дахар, вайн хиятак дац. Дуния дахар, адмутинник дух. Цун дэр хихар, ладугар, куту амбац, и хиехам ма амали держу кишку. Вези сила уштала, хиехар и гладвах чайрах дойлой, и хиехам хайях чайрах дойлой. Вези сила уштала, иба хандал уша, хайр ил умма, умма чукар, угур уолид ул умма дойлой. Умар бин Хаттаб дейлрей сгул цунна, бусул не бача ул уша, бусул диння, шия цакил сэца, ял икил наха нюка дакая кича, Ғатта ғайтын тазу чүхелі, ғай ғымар Құрану ер мабуғ әлі, ұзу чүшін хиқырдыш ғымару әйлір, зүл бұғлі, ғымар қарсылы әйлір әлі. Өзі сила ғымшда, дикдал хиқыр хайық чайра дойл ой, түні қойд хайық чайра дойл ой, ғақул қолды қарзы мұстақилуға әлі өлекум, ғая қозу мұстақилу мұстақилу.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душеглодолыш Керлнышк. Россия текил в сет Кавказ в регионе Токиар. Бір байық шоуыздығы ит миллион сүйімін лағдыны. Сөнғдәрг білгалдыны. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Канюш

Мститель, морг экономика хиора министр Шаптукаев Рустам, вышло вчера у семи коммунальных бахма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсаки, Канишенко Дмитрий Хажнал лакар автоматизирование Ёлчу город подстанции и закрыл в сеть Кавказе Халгар подстанцию, массу гума цифровизирование долж. Цутока скачу ешью, ведь эзерсакочу вагар хочу на социальный Михалчу объектшна. Шут муниципальный кошт дауш белш думеткш цанеш муниципалитет администрации Кюгал хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехдас Кадыров Рамзан Динчут эдиллар цдош. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош, кыметкш субботникш када лоч бу, меттигерчу администрации организации учреждений белхлой. Ишта белх юриали нью лерин техника. Вай мехдас дайма Белгалде, что махвохчу хеш регион хил Ойлаш ен гуч сүртат қоллуш хылар. Цундел массу меткцен латор вайнт әду әл Белгалдина, шүйт муниципальный кошт администрации Кюгал хочу Акаев Руслан. Нух через вулики кюр чаря беш болх бу лекат шдолч цинош хиттен ел нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк Оникс компанию Урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гереге прибай контейнер ю гозан чшма хадина үш елч майднашкар чухол. Церса цымца хейцор ю кегеллаш тишеллаш ал Белгалдина селжгали мэрия. Су белгаш тарулу ю гали ю кархал кепе далу бахар хой дахар. Эл Штуда Эл Белгалдина Цар. Кросс единства Цейолу Ейчу Атлетики Гул Спорт Фестиваль Даяна Халхмартан Муниципальный Кошт. Из Леринер Карашок Амница Хилара Дакайкин Хиларц. Мероприятие да лучшила дешер учреждений шкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юка кегерхой дешер хой озор цудека диктарун шерш билгалбар. Жам ай халгар меткеакин рошни черчу школу шолга куалга меткшиахна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш Мидалш Лараме Грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

Всем доброго дня, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас в эфире радио Грозного. Микрофона Мадина Тавсултанова. Я пробуду вместе с вами до 17 часов ровно. Сегодня нас ждут интересные программы. Совсем скоро мы поговорим о сегодняшних праздниках, послушаем интересные передачи и, конечно же, прекрасную музыку наших талантливых артистов. Поэтому призываю вас оставаться вместе с нами. Даю слово, что вы точно не пожалеете. Ну и откроем мы сегодняшний эфир с чудесной композицией «Нох Чикенти» от Мадины Хамидовой. Услышимся, друзья.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семьи.

0: семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: событий.
1: Итак, друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 13:21 в столице, и наступило время праздников. Поэтому давайте скорее обсудим, что же сегодня у нас такого отмечается. 19 мая, то есть сегодня, у нас отмечается праздник, который посвящен для тех, кто любит честно играть, да? День честной игры отмечается сегодня, жулики мимо. Вот, и День фармацевтического работника в России тоже отмечается сегодня. Наверняка много тех, которые касаются данного праздника. Мы их поздравляем от души, желаем вам успехов в работе, чтобы вы всегда были здоровы тоже и счастливы. Вот, ну, касательно знаменательных событий, отметим дату 1712 год. Петр I тогда перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такая вот красивая дата получается. И в 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галилея, что очень-очень важное событие. Вот. И, конечно же, День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации в 1922 году. Ну и, конечно же, друзья, мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам тоже много счастья, много здоровья, много денег, чтобы вы всегда были рады и себе, и окружающим. Поэтому, друзья, чтобы вам поднять немножко настроение, поставим вам хорошую песню от Валида Гадаева, которая так и называется «Марзонен Шоу».

0: Весна на радио Грозный.
1: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Пожалуй, с таких слов можно начать сегодняшний день в Грозном, однако сейчас, конечно, не начало мая, да и грозы как таковой сильно не видать. Но зато есть дождь. Да, по прогнозу, кстати говоря, он у нас всю неделю будет, и не забываем о режиме чрезвычайной ситуации федерального значения в Чеченской Республике и, конечно же, Дагестане. Он все еще действует, и, по всей видимости, не просто так, как мы понимаем. На улице обильно льют дожди, и, соответственно, нужно быть аккуратнее на дорогах, одеваться чуть теплее и обязательно носить с собой зонтик. А пока что слушаем песни и наслаждаемся прекрасными стихами про весну. Ну и песнями, конечно же.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является

0: является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. Я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в сетках в Казвой регионе Токиар Барбаях Шоустре и Миллион Сюман Лахдина. Сюнхдек Белгалдина. Чечен Энергос, Россия Федерация, энергетики министра, заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртя Волж, Сюлжа Дая Чук, Кичун Жам Ашс. Жди Цашкавай Агон Ерда Лучхилла, регион правительства председателя, заместитель, Мох экономика Хиора, министр Шаптукаев Рустам, Гышло вчера Усами коммунальный Бахма, Ягорга, энергетики, министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпании Урхалда, директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна Лакар, автоматизирование Йолчу, город подстанции, Изакыл в сеть Кавказе, Халгар подстанцию, Масу Гума, цифровизирование Долж. Цутока Скан. Хочу ещё ведь.

зарцакучу вагар хочуна социальный кимехалчу объектшна. Шут муниципальный кошт дауш белш ду меткш цанеш муниципалитет администрации кюгал хочу акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехдас Кадыров Рамзандин чут эдиллар цдош. Эр белчар санитарний хлиес чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош, ки меткш субботникш када лоч бу, меткгерчу администрации организации учреждений белхлой. Ишта белх югьяли ню лерин техника. Вай мехдас дайма Белгалде, что махгвохчу хеш регион хьол ойлаш чиен гуч сюртац коллуш хилар. Цундел массу меткцен латор вайнт эхду эл Белгалдина шуют муниципальный кошт администрации кюгал хочу Акаев Руслан. Но через волики кёрчаря беш болх бу лекат ждолч цинош хиттен ёл нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гереге прибай контейнер ю гозан чшма хадина үш ёлч майднашкар чухол. Церса цымца хейцор ю кегеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Субелгаш тарулу ю гали ю кархалке педалу бахар хой дахар. Эл штода эл Белгалдина цар. Кросс единства цейолу ейчу атлетики гул спорт фестиваль даяна халхмартан муниципальный кошт. Из леринер карашок амнит са хилара да кайкин хиларц. Мероприятия да лучшила дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юга кегер хой дешер хой озор цу дейка диктарун шерш Белгалбар. Жам ай халхар меткеакин рошни черчу школу шолга колга меткшияхна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легенды.

0: 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, всем доброго дня, хорошего настроения и всего самого наилучшего. На часах 14:24, самое время поговорить о погоде в Грозном. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 18 градусов, вечером она опустится до плюс 17 и ночью составит минимальные плюс 15 градусов. Целый день льет по прогнозу дождь, и поэтому призываем вас быть аккуратнее на дорогах, водителям и пешеходам. Закат солнца в 19:17, всем хорошего дня, оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM и слушайте самую классную музыку.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником, диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников.

0: В том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8%, до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Радио «Грозный».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх деп дейсредеш таяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтен сатсыз доуш долч доннышы деш дол зенш билгалдахырх, а үштадахыр егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структуршы цхан болх бар, билгалден тақ атхыркхылар долш дол халмадар доуз. Тедилин бахар хой ца дейхар тергойуч садитар. Масарна хайтин цудейг дейк шелеринч тергоня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный коштарчу ведучи юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду Эрклез и за кюзгандакит улгшду цу серлу алурью бюсиен хэна. Иштхирду вайлям нашна хэз шду Элла Йоза. И проект ко Алчтеган призерю шоу лухчу йолучу Раси муниципальный цан кетарш юй лучу метти хитучу стэллик оусам. Ишта дюзел Алчуком проект СДОШ ерю куст Берна, Берибеш, и дереге белхаш кошт бахар хой дахар тодылч алшонс дешхалар хаитин, кошт администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров амат ажиц арахчу региональный уграли фонд миллион сом ахчтелла, нохчи пачхал хейхар хой университет студенташ. Цунбахандар университет колларалли тобну халхар метки аккар, республики студенти бастеши эзырт эйелх элчу, кегер хой колларалли фестиваля. Хейхар хой университет

это гран-при Якнир Оусом. Ночи почал Хайгаргой университет Белхтубно до Гарбаркал Элафон президент Кадырова Айманин. Шейна Годер на помдол Кегерхой Билгалба Сярна Уэштергоя. Иштала Каждешар Хукмате Хайтин фон Дереги Хейлш Кулушхалар, Йолуч Расси Халкшнюгарчу Майднашка Даучу, мероприятишка Даглац. Веден муниципальный кошторчук и асхой гуллык школелч подразделений инспекторши дейн комплекс мероприятиш даяна, кай асхошны юка зулмыш дарихул долчунна профилактик ярихул. Мероприятий йогшер хак астам элчу оперативно профилактик яр акциц. Полиция сотрудник шрейдшина бюйсанна урмашка бол кай асхой билгал беш, царц кейтур камелыш деш. Царн текачина цудэг долу законат эдыхкарш. Камелышдина цердайш снанушса царц. Экачина жюполехилар кыясхой дырыш. Иштхайтин профилактик ербогт эйлчхайна ад дахурбой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 15:06 в столице и час музыкальных приветов. Да, настало это время, когда можно отправлять родным и близким приветы, поздравления, пожелания, все что угодно, все что их обрадует, на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Также можно отправить ваше смс-сообщение на номер 5544 с кодовым словом «Соло», на случай, если у вас нет телеграма. Вот и все, дорогие друзья, так что вспоминаем, у кого сегодня ДРшка, как говорят многие молодые зумеры, скажем, да. И, конечно же, поздравляем по прямому эфиру и радуем родных и близких. А пока что слушаем композицию Мансура Махмат Мурзиева. «Асхолю хорю» называется эта песня.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе

0: программе «Форум дизайн интерьера». «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 15:23 в столице. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И первый же привет отправляется Ларисе, которая отмечает сегодня свой день рождения. Ей исполнилось 18 лет, и я скажу, что это самое лучшее время. Как мне и говорили, тоже 18. Хотя на тот момент я думала, что в 23, в 22 будет хуже, но ничего. И в это время тоже неплохо. Поэтому, друзья, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Желаем вам много счастья, добра и удачи. И, конечно же, отправляем большой саламаршал Хамзату, который сейчас едет в машине и слушает наше радио. Посвящаем всем, кто слышит или слушает наше радио, песню от Али Димаева «Белита». Наверняка вам всем она понравится. Приятного прослушивания!

Итак, друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 15.31 в столице, и мы прямо сейчас зачитаем ваши смс-сообщения, которые поступили буквально за последние минуты. Отправляется соло-маршал Заре в Гихи. Вот, передает незнакомый отправитель, мы ей передаем огромнейший привет, и, конечно же, желаем ей хорошего дня, прекрасного настроения, и отправляем соло-маршал Селиме, которая тоже едет у нас в машине и слушает радио Грозный, как много тех, кто у нас слушает радио Грозный и едет в машине. Кстати говоря, это бывает очень приятно. Спасибо вам огромное за то, что вы остаетесь с нами. И, конечно же, таксистам передаем большой соло-маршал. Это они наши как раз-таки постоянные слушатели. Всем, кто работает и слушает, всем, кто делает уборку и слушает. И мы всем-всем-всем вам передаем огромнейший соло-маршал. Желаем вам всего самого прекрасного и самого чудесного. До конца этого часа осталось совсем мало времени, поэтому спешите поздравлять, передавать приветы по нашему телеграм-каналу «Радио Грозный» и, конечно же, по нашему сервисному номеру 5544 с кодовым словом «СОЛО».

0: час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, у тебя продолжается час музыкальных приветов, и прямо сейчас мы зачитаем сообщения, которые у нас уже в телеграм-канале были, и, конечно же, зачитаем их прямо сейчас, опять-таки. Гений под таким вот сообщением, под таким вот ником у нас подписывается отправитель «Вава и моя баба Шусаму Дикнах Душон». Вот такое душевное, эмоциональное сообщение. Коротко и ясно, но зато столько эмоций. И, конечно же, мы передаем и бабе, и Ваве, конечно же, много-много добра. Вот. «Салмаш, Улдугилани, Кинску, Радио, Гладуш, Шебеш, Шебеш, его любимая песня Майрбека Хайдарова «Дог Дилало», которая обязательно прозвучит у нас совсем скоро. И, конечно же, мы передаем салам маршал всем, кто слушает или слышит радио Грозный. Хочу передать привет и хорошего дня своим девочкам и Булату из дистанционного отдела магазина. Люблю вас сильно от вашей Эльзы. Если можно, поставьте песню хорошую, пишут нам. И, конечно же, она у нас прозвучит. И перед тем, как мы ее поставим, напомним всем нашим слушателям, что час музыкальных приветов да продолжается, и до него осталось, ну, до конца этого часа осталось совсем мало времени, поэтому, друзья, поспешите и пишите.

0: новости.
1: Маршал Душигла Дуолыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх деп дейсле деш таяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтен сатсыз доуш долч доннышы деш долзенш билгалдахырх, а үштадахыр егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структуршы цхан болх бар, билгалден ақ атхиркхилар долш дохал мадар доуз. Тедилин бахар хой ца дейхар тергойуч садитар. Масарна хайтин цудейг дейк шелеринч тергоня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный коштар, чу ведучий юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду эрклез, и за кюзгандакит улгшду цу серлу алурью бюсен хэна. Иштхирду вайлям нашна хэзшду Элла Йоза. И проект ко Алчтеган призерю шоу лухчу йолучу Раси муниципальный цан кетарш, юйлучу метти хитту чу стэллик оусам. Ишта дюзел Алчуком проект СДОШ ерю куст Берна, Берибеш, и Дереге Белхаш, кошт Бахархой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, кошт администрации Кюгалхочо Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Ажицархчу региональный уграли фонд миллион сом Ахчтелла, ногчи пачхал Хейхархой университет студенташ. Цунбандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеш Езерт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхархой университета Гран-при Якнир Оусам. Ногчи пачхал Хейхархой университет Белх Тобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Год на помдол кегерхой билгалба сярна уештергоя. Ишталах каждейшар хукмате хаэтин фонд дереге хайлш кулушхалар, йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу, мероприятишка даглац. Ведан муниципальный коштар чуки эсхой гуллык шкулёлч подразделений инспекторши дин комплекс мероприятиш даяна, кэсхошны юка зулмыш дарихул долчунна профилактик ярихул. Мероприятий йогшер хак астам элчу оперативно профилактик яр акциц. Полиций сотрудник Шрейдчина бюйсанна урмышка болк эс

бойбилгал беш, царь скетур камелыш деш. Царь текачина цудек долу закона тедахкарш. Камелыш дина цердайш снанушса, царь текачина жю палехилар кеасхой дырыш. Иштхайтин профилактик ербол тейлчхайна ад дахур бой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Марш Айл.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Итак, друзья, последний выход в эфир почти 16:40 на часах, и многие уже наверняка собираются домой. Да, наступает это время, с каждой минутой все ближе и ближе, и я хочу пожелать вам, чтобы вы отдохнули от души. Желаю вам хорошего вечера, эфир у нас все так же продолжается, конечно же. И напоследок скажу, пока вы еще не вышли, да, обязательно не забудьте взять зонтик, так как на улице все еще местами льет дождь. И с учетом того, что режим чрезвычайной ситуации все еще действует и по Чеченской республике, и по Дагестану, но просим вас очень сильно, просим вас и уже давно просим вас проявлять осторожность и бдительность. Ну, а с вами была Мадина Тавсултанова с 12:30 до настоящего времени. Я опять-таки желаю вам всего самого доброго и самого светлого. Услышимся!

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 King Kong'ов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5

0: миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: России.
1: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх деп ди среди штаяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтин сатсыз доуш долч доннаша деш долзенш билгалдахарх а штадахар ехула деш долчу. Музуроев скюртлерин массучу структурша цхан болхбар билгалден ак атхиркхилар долш дохал мадар доуз. Тедилин бахар хой цха дейхар тергуюч садитар. Массарна хайтин цудейг дек шелеринч тергуня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный коштарчу ведучи юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду Эрклез и за кюзгандакит улгшду цу серлу алурью бюсиен хэна. Иштхирду вайлям нашна хэз шду Элла Йоза. И проект ко Алчтеган призерю шоу лухчу и олучу Раси муниципальный цан кетарш юй лучу меттехи точу стэллик оусам. Ишта дюзел Алчуком проект СДОШ ерю куст Берна, Берибеш, и Дереге Белхаш, кошт Бахархой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, кошт администрации Кюгалхочу Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Ажицарахчу региональный уграли фонд миллион сом Ахчтелла, ночи пачхал Хейхархой университет студентыш. Цунбахандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеши Эзарт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхархой университета Гран-при Якнир Оусам. Ночи пачхал Хейхархой университет Белхтобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Год на помдол кегерхой билгалба сярна уештергоя. Ишталах каждейшар хукмате хаэтин фонд дереге хайлш кулушхалар, йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу, мероприятишка даглац. Ведан муниципальный коштарчу кей асхой гуллык шкулёлч подразделений инспекторша дин комплекс мероприятий шдаяна кей асхошна юка зулмыш дарихул долчунна профилактик ярихул. Мероприятий йогшер хак астам элчу оперативно профилактик яр акциц. Полиций сотрудник шрейдшина бюйсанна урмышка бол кей асхой билгал беш. Царц кей тур камелыш деш. Царн текачина цудег долу закона тэдэхкарш. Камелшдина цердайш снанушса Царн текачина жюпалли хилар киасхой дырышт. Иштхайтин профилактик ербол тэйлчхэйна ад дахурбой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50.

0: 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Каждый день в новостях мы слышим о новых жертвах телефонных и интернет-мошенников. Жажда легкого заработка в интернете, желание помочь знакомому или просто невинная передача своей банковской карты третьему лицу – все это может в один миг превратить обычного человека в соучастника серьезного киберпреступления. Сегодня мы будем говорить о дроперах и о том, как не сломать себе жизнь из-за собственной финансовой беспечности. В нашей студии начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Чеченской Республики, полковник полиции Муслим Пашаев. Муслим, ашвагал.
2: Я машу.
1: Муслим, давайте начнем с самого главного, основного вопроса. Кто такие дроперы?
2: Дроперы или дропы – это люди, которые из корыстных целей, в основном за деньги, дают преступникам доступ к своей банковской карте или счету для совершения неправомерных операций. Через них преступники отмывают или обналичивают деньги, полученные преступным путем. Проще говоря, дроперы – это промежуточное звено в цепочке. Деньги поступают на его банковскую карту или счет, а он передает их дальше. Снимает наличные или переводит другому человеку, за это он может получать процент или вознаграждение.
1: Муслим, ну я знаю, что появился не так давно какой-то закон о дроперах, и мы вот тоже с вашими коллегами, когда говорили о дроперах, тоже обсуждали его. Скажите, пожалуйста, вот почему этот закон вызвал такой достаточно большой резонанс?
2: Ну, проще говоря, вот как такого отдельного закона о дроперах его нету. Это изменение в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, внесенное федеральным законом номер 176, который сделали уголовно наказуемым передачу и приобретение банковской карты, счета электронного кошелька или доступа к ним. Большой резонанс данный закон вызвал потому, что до внесения изменений в статью 187 дроперы не несли прямой уголовной ответственности за данное деяние. В законодательстве не было специальных норм, прямо предусматривающих наказание за деяния, связанные с передачей и приобретением банковской карты, счетов, электронных кошельков или доступа к ним третьим лицам для совершения неправомерных операций. Вот. Поэтому он вызвал такой большой общественный резонанс. Также были приняты поправки в федеральный закон номер 161 о национальной платежной системе. В народе его так называют просто там пресловутый закон 161. Многие блокировки карт происходят в соответствии с этим законом. Он тоже касается борьбы с дропером. Центробанк и другие банки ввели три главные меры противодействия дроперам в соответствии с этим законом. Если проще говоря, коротко, это заморозка на 2 дня. Если счет получателя числится в черном списке Центробанка, банк обязан приостановить перевод на 48 часов, даже если вы сами пытаетесь отправить деньги. Общероссийская блокировка. Клиента, увлеченного в передаче банковских карт преступникам, банк вносит в базу данных ЦБ. После этого его счета блокируются одновременно во всех банках страны. Блокировка дропа второго уровня. Отслеживают и блокируют не только первую карту или счет дропера, но и последующие банковские карты или счета, куда переводились эти деньги.
1: А в каких преступных схемах используются дроперы?
2: В основном в России дропер используется для отмывания денег от мошенничества, легализации преступных доходов и других незаконных операций. Они как бы промежуточные.

0: Промежуточное звено, помогающее преступникам скрывать следы хищения или незаконных транзакций. Например, жертве мошенника преступник говорят, что нужно перевести в целях безопасности деньги на безопасный счет. И в качестве безопасного счета выступают в основном номера карты дропов или их счета. После того, как жертва перевела эти свои деньги якобы на безопасный счет, дропер перечисляет их организаторам. Если дропер обнальщик, он снимает наличные с банковской карты или счета, куда пришли украденные деньги, и передает их организаторам схемы. Если дропер транзитник, он получает перевод на свою банковскую карту или счет и тут же присылает его дальше по цепочке на указанные мошенниками реквизиты. Это усложняет отслеживание преступления и следов преступления. Дропер-заливщик, так называемый, участвует в схеме по легализации средств, полученных от продажи наркотиков, нелегального оружия, киберпреступлений и так далее. Он берет физические деньги, чаще у курьеров и других участников, кладет их на свою банковскую карту или счет, а потом переводит организаторам.
1: Скажите, а как защититься и не стать дропером?
0: Защититься от дроперов очень просто. Не нужно нарушать закон. Это довольно просто. Не нужно передавать свою банковскую карту, счета электронных кошельков или доступ к ним другим лицам, ни на каких условиях. Если вы думаете, что сказав, будто потеряли банковскую карту, спасетесь от наказания, то это ошибка. По закону, как только вами утерян доступ к банковской карте, вы обязаны немедленно сообщить об этом в банк. На вашу банковскую карту или счет могут и не поступить средства от неправомерных операций, но сам факт передачи банковской карты или счета из корыстной заинтересованности уже образует состав преступления. Проще говоря, вы продали карту, на нее никакие средства не поступили, но сам факт то, что вы за деньги ее передали другому лицу, это уже является преступлением. Никаких последствий не должно быть. Сам факт передачи уже уголовно наказуем.
1: Да. Муслим, скажите, пожалуйста, какое наказание предусмотрено дропером?
0: Если вот говорить обобщенно, общее наказание – это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
1: А если говорить о последствиях привлечения к уголовной ответственности за дроперство?
0: Исходя из наказаний, кто-то может подумать, ну подумаешь, 300 тысяч рублей штраф или 3 года лишения свободы. Но на вас остается клеймо судимости на всю жизнь. Человек судимости не может занимать определенные должности на гражданской или государственной службе. Также запрещено заниматься некоторыми видами деятельности. Вот по незнанию в молодости человек об этом может не задумываться и не видит в этом трудностей, но по истечению времени это ему мешает, мешает его и семье.
1: Скажите, какие рекомендации вы можете дать гражданам для предотвращения участия в киберпреступлениях, связанных с дропами?
0: Вот, запомнить все разнообразие виды преступления, связанные непосредственно с киберпреступностью, это очень сложно. Но есть вот простое правило практически для всех преступлений. Это универсальное правило, которое нужно следовать всем, а именно никому и ничего не сообщать по телефону, и ничего не делать по указке тех, кто вам звонит. Кем бы они ни представлялись, как бы ни угрожали и что бы ни обещали. Просто кладите трубку и все.
1: Муслим, спасибо вам большое, очень полезная информация. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Чеченской Республике, полковник полиции Муслим Пашаев. И говорили мы о дроперах. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Небеса мои.
1: Радио Грозный.
2: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Сици уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
3: Новости.
2: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуолыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтенч Холх Дек Ди Среди Штаяна Кетшу. Штаб Дек Шхош Дитин Сацис Дохш Долч Донаша Деш Долзенш Билгалдахар А Штадахар Ягула Деш Долчу. Музуроев Скюарт Лерин Масучу Структурша Цхан Болхбар Билгалдин Ак Атхиркхилар Долш Долхал Мадар Доуз. Тедилин Бахар Хой Цха Дехар Тергуюч Садитар. Масарна Хайтин Цудек Дек Шелерин Штергуня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный кошторчу ведучий юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду Эрклез и за кюзгандакит улкшду цу серлу алурью бюсиен хэна. Иштхирду вайлям нашна хэзшду Элла Йоза. И проект ко алчтэган призёрю шоу лучу йолчу Роси муниципальный цанкетарш юлчу меттехи точу стэллик оусам. Ишта дюзел Алчуком проект СДОШ ерю куст Берна, Бери Беш, и Дереге Белхаш, Кошт Бахар Хой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт Администрации Кюгал Хочо Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматажи Царахчу региональный уграли фонд миллион сом ахчтелла, нохчи пачхал Хейхархой университет студенташ. Цунбандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеши Эзрт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхархой университета Гран-при Якнир Оусам. Нохчи пачхал Хейхархой университет Белхтобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Год на помдол кегерхой билгалба сярна уештергоя. Ишталах каршдешар хукмати хаитин фонд дереге хайлш кулушхалар йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу мероприятишка даглац. Веден муниципальный кошторчу КСХОЙ ГУЛЛЫК ШКОЛЁЛЧ подразделений инспекторша ДИН комплекс мероприятий ШДАЯНА КСХОШНА ЮКА ЗУЛМШ ДАРЕХУЛ ДОЛЧУННА профилактик ЯРЕХУЛ. Мероприятие ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ оперативно профилактик ЯР АКЦИЦ. Полиция сотрудник ШРЕЙДЧИНА БЮЙСАННА УРМШ КАБОЛ КСХОЙ БИЛГАЛ БЕШ ЦЕРЦ КИТУР КАМЕЛЫШ ДЕШ ЦЕРН ТЭКАЧИНА ЦУДЕК ДОЛУ ЗАКОНА ТЭДЫХКРШ КАМЕЛШНИНА ЦЕРДАЙШ СНАНОШСА ЦЕРН ТЭКАЧИНА ЖЮПАЛЕХИЛАР КСХОЙ ДЫРШ ИШТХАЙТИН ПРОФИЛАКТИК ЕР БОЛ ТЭЙЛЧХЕНА А ДАХУРБОЙ. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Динамос.
1: По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
2: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуалыш Керлнышк. Единая Россия партия регионе Чудейкововших Тюрнаха Амис Тендш Болхба Юлилла Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самурдакра Центрышка. Цер Алшохалк программин Бахар Хошнхетер Кулдарю. Майднашкаха Дешбу Молодая Гвардия Единой России Организации Жигархой Кадыров Амат Хажицарахчу Университет Студентш. Цер Году Гражданшна Хихашс Иштла Амбершкойк Шей Дадулурш Доузитрия Ишхалк программи Юлдигрия. И Дереге Дадули Инду граждан Шьюраллина Мехал Бол Хилмашню Озойолч Алшонц. Кашершка архивышка Эллинчо Элман Гуларей на Габеньоч книги Гайтам Дабяна, но через публике Элман Академия. Ищерню Ахила археологии отчетыш. Шейнте, Ахкаршдеш Каринчу артефакте Хамаш Бол. Ищду Харкили Ехнер. Цулсов Гайт Мяхила пандемиол Шдюн Шейнте, но Чимет институт директор. Авхадов Мусас Бог Бин Хильол, Йок Арфайпический душам. Гайтам Воушхтуш, Лерин Штергоне Ецнер, Ом Турпалхоях Дерг зорбне ялла ушурмшайх хамыш луш долчу документы хлят гулар. Экспозиция хэлла айлманчарш студенташ хуан таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац харарчхайна халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхит шукачан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урхлят монографии. Бетче кэня дэкэдонш дэкэн зиэнш дэнер регионе цуюгадар сёлжгалар устрадгал бёч нэгт эртэй. Хэтта дадуэлэндуд эймэт туатур бэлгш мэгдас Кадыров Рамзан тэдилларц. Вай мэгда халгарч дэнош кэхэллэр сэгэ инспекцийц. Мэттэгэр бэлгш масэх мюрэна дэгэнду. Нэг объект мэт туатош сэгэ ахуэк шву куздгстэг лэрин техника. Кэрл чтэй алсам тарон шхэрю машэнш кэхбэрш кэч бу долш долч холх. Цар баркал бог ищ сиха тайме туату дулварн. Гон штис хилхал хиларн белгш деш дар алдуутш аттунш бина кэгэр машэнш чэкэул. Мэтгэ деш долчун тэх тергула тошу мэхда Кадыров Рамзан искэст-кэст хилшу белгш дэчум майдна. Москва худеношка дабагнер страна читали эллы халкшнюгар қолсым. Сойуқ адағы лучшылы селжғалыр чулюемар шоуздғыши илчколи дешархой. Проект көрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хиллы. Дэгшхой дезар шейхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цьюғш. Ваймахарч дешархой ролика штэллаш лэйн жюрис. Цар халгар мет яқин Элман Саделларшна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишта шолг мет яқин дуэзала цхана книг шиешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Россия регион шкарчу ишта качпачалк шкарчу командил халгабол. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 7036. И мы все.

0: все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: L номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости.
3: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Единой России партии регионе Чудейковушнаха Амистенд Шбохба Юлила, Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самудакра Центрышка. Цер Алшохал программин Бахар Хошхетер Кулдарю. Майднашкаха Дешбу Молодая гвардия Единой России организации Жигархой, Кадыров Амат Хаджицарахчу университет студент. Цер Году граждан Шна Хихашс Иштла Амбершхой, Шейда Дулурш Доузитри, Ишхал программи Югдигри. И Дереге Дадули Инду граждан Шюраллина Мехал Бол Хилмаш Нюкозуйолч Алшонц. Кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гуларей на габеньоч книги Гайтам Дабяна, но через республике Элман Академия. Ищцарню Ахила археологии отчетыш. Шейнте, ахкаршдеш каринчу артефакте хамыш бол. Ищду харкили ехкнер. Цулсов гайт мяхила пандемиолш дюн шейнте, но чимет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хильол йог арфайпический душам. Гайтам воушхтуш лейринч тергоне ецнер ом турпалхоях Дерг зорбне ялла ушурмшаях хамыш луш долчу документы гляд гулар. Экспозиция хэлла айлманчаш студенташ он таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац карарчхэна алгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхит шукачан герг дигн зорбне ях кечешу лом цилч меткшка ки урхлядсн монографии. Бетче кенада кедонш дякин зинш динер регионе цуюкадар сёлжгалар устрадгал бюч нехт иртай. Хетта дадулин дут аймет туатур белхш мэгдас кадыров рамзант эдиллард. Вай мэгда халгарч динош кхэллер сега инспекцийц. Мэттегер белхш масех мюрана дэгнду. Нег объект мэт туатош сега кахуэк шву куздгстаг лерин техника. Керл чтай алсам тарон шхэрю машинш кхэбэрш кэд шбу долш долч холх. Цар баркал бог ишт сиха таймет вату долварн. Гонш тис хилхал хиларн, белш деш дар алдоц атунш бина кегир машинш чекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мехда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белш дечум майдна. Москва худеношка дабагнер страна читали эллы халкшню аргаусам. Цую кадаг лучшила селжгалар чулюемар шоуздгэши илчколи дешархой. Проект кёрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шейхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цюхш. Ваймахкарч дешархой ролика штёллаш лейн журис. Цар халгар Яқин Илман Садиллашна Ойлт Эйерзор Элчу номинация. Ишташролг Меткияқин Дуэзала Цхана Книгш Ешер Элчу номинация. Тулам Хойхил Цейр Дезна Россия Регион Шкарчу Ишта Качпачалк Шкарчу Командил Халгабоул. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi Чай

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evoluta iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: приветов на радио Грозный.
1: Двадцать один тридцать один на часах. Час приветов на радио Грозный. Друзья, ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, попросили поздравить человека с днем рождения. Ильясу сегодня исполнилось 25 лет. Его с этим праздником поздравляют его друзья и братья. Да, Алшвойло, да, Алдеовойл. Ну и радио Грозный тоже присоединяется. Далее, большой саламаршал хочу передать Амирхану и его лучшему другу Турполу, да, Элштойлшу, без подписи под данным сообщением. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода в последнее время очень резко меняется, поэтому имейте это в виду, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 21:45 на часах. Час приветов на радио Грозный. Ваши приветы прямо сейчас. Итак, с днем рождения просит поздравить Майрбека. Майрбек, таких людей, как ты, очень мало, и мы тебя очень ценим. Желаем тебе здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях. Подписались под этим сообщением Руслан и Малика. Далее, с днем рождения также поздравляет Хусейна, от Сайда это сообщение, и большой саламашил Варгун Азари, от человека, который не подписался. Я также напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Ну и также учитывайте, что погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны, ну и слушайте радио Грозный.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Единая Россия партия регионер Чдейковович Тюрнаха Амистенд Шбох Баюлила Грозный мол, а Грозный сити Махбара Самурдакра Центрышка. Цер Алшохал программин Бахар Хоштхетер Кулдарю. Майднашка Хадеш Бу Молодая гвардия Единой России организации Жигархой Кадыров Амат Хажицарахчу университет студент. Цер Годо граждан Шна Хихаш Иштла Амбершкой Шайда Дулур Шдоузитри Ишхал программи Юдигри. И дереги Дадули Инду граждан Шюраллина Мехал Бол Хилмашню Озойолч Алшонц. Дух-кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гулари на габеньоч книги Гайтам Дабяна, но в республике Элман Академия. Ишцерню кахила археологии отчетыш. Шэнтя, ахкарш деш каринчу артефакте хамыш бол. Ишдю харкили ехкнер. Цулсов гайтам яхила пандемиюлш дюн шэнтя нохчимет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хэльйол йог арфайпический душам. Гайтам воушхтуш леринч тергоне ецнер ом турпал Хоях дерг зорбне ялла ушурмшай хамыш луш долчу документы гляд гулар. Экспозиция хэлла айлманчаш студенташ он таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац карарчхэна халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхи чукачан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урх лядсн монографии. Мартбетча кэня дэкэ донш дэкэн зэнш дэнэр регионя цуюк адар сёлжгалар устрадгал бёч нэгт эртэй. Хэтта дадулин дуд эймэт туатур бэлгш мэгдас Кадыров Рамзан тэдилларц. Вай мэгда халгарч дэнош кэхэллэр сэга инспекцийц. Мэттэгэр бэлгш масэх мюрэна дэгэнду. Нэг объект мэт туатош сэга кахуэк шву куздгстэг лэрин техника. Кэрл чтэй алсам тарон шхэрю машэнш кэхбэрш кэч бу долш долч холх. Бог ищет сиха тайме тотту долварн. Гонштис хилхал хиларн, белгш деш дар элдоуч эттунш бина кегир машинш чекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мекда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белгш дечум майдна. Москва худеношка дабагнер страна читали эл халкшнюгар қолсам. Сойуқ адағы лучшылы селжғалыр чүлюе маршоузғыши илчколи дешархой. Проект көрт алшу классический литература, карырчхен технологичца языр хиллы. Дегшхой дезыр шейхенер нисырхой книгш ешен эберзор болч кепры, йоц видеороликаш е, шаш ешнчу книги чулацам цьюғш. Ваймахырч дешархой роликаш төллаш лейн жюрис. Цар халгармет яқин Элман Саделлашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишта шолгмет яқин дуэзала цхана книг шиешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Раси регион шкарчу ишта качпачалк шкарчу командил халгбоул. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлшмахкой Марш Айл.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня в центре нашего внимания одна из самых, наверное, острых тем последнего времени. Это ирано-американское столкновение, ирано-израильский конфликт. Ну, как мы понимаем, этот конфликт, наверное, тяжело причислить так к перечню таких рядовых локальных войн, которыми, к великому сожалению, изобилует наш сегодняшний мир. Ну, нельзя к этому числу их причислить, ну, хотя бы потому, что слишком серьезные последствия. Слишком много кризисных ситуаций и в экономике, ну и слишком много изменений, наверное, в международных отношениях. И в настоящее время, ну и, конечно же, в будущем этот конфликт сулит немало проблем. В нашей студии сегодня кандидат исторических наук Ислам Заудинович Хатуев, человек, который в своей научной и преподавательской деятельности непосредственно занят вопросами Ближнего Востока. Ислам, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Ислам, вот давайте вот начнем с таких общих вопросов. В чем сама суть вот ирано-американского, ирано-израильского противостояния? Вот такой вот, скажем так, такой степени антагонизм, откуда он начат?
2: Я думаю, что за точку отсчета нужно взять 1979 год. Почему? Потому что до этого года режим, который правил династией Пехлеви в Иране, он был союзный Израилю. Для Израиля он был союзническим режимом. Один момент. Второй момент. В арабских странах именно к концу 70-х годов уже наметился кризис той националистической, такой просоциалистической идеологии. Да, вот. И 79-й год, не будем забывать, это и Кэмп Дэвид, это договор между Израилем и Египтом, первая мусульманская арабская страна, которая признала Израиль. Вот, и такой, знаете, такой шок, да, психологический для всего мусульманского мира. И это год исламской революции в Иране, когда шах был свергнут. И на какой волне эта революция произошла? Дело в том, что Пехлеви, он подчеркивал постоянно вот многотысячелетнюю историю персидской, да, вот державы, культуры и так далее. Ну, чуть ли не, как вам сказать, ну, демонстративно как-то умалчивая исламскую составляющую, да, вот Ирана. Да, в исламе еще с начала 16 века господствующим является шиитский толк ислама. Это понятно, но тем не менее. Вот на этой волне Аятоллах Хомейни смог свергнуть этот режим, произошла революция, и именно вот 79-й год, смотрите, как считали в арабских странах предательство Анвара Садата и исламская революция и смятение шахского режима в Иране. Вот. И после этого Иран выступил, ну, как бы триггером от этих роста, ну, скажем так, религиозных настроений. В противовес тем настроениям просоциалистической, пронационалистической ориентации во многих арабских странах, да, мусульманских странах. Вот. И с этого момента и начинается конфликт, прямой конфликт между США и Ираном, потому что до этого они были союзниками, а с этого времени были взяты заложники посольства американское в Иране, а шах бежал из страны в Америку, кстати, там сейчас сын его проживает, и они заморозили большие счета на много миллиардов долларов, еще теми долларами, так сказать, да, счета Ирана. И мы знаем, что чуть ли не после этого сразу началась Ирано-Иракская война. В принципе, Иран поддерживали многие страны. Причем, что интересно, как социалистические, так и капиталистические. И получали оружие. Ну, Иран тоже получал оружие из-за рубежа. Но это мясорубка, извините, по-другому не назовешь. И она продолжалась 9 лет. Почти 9 лет, и в ней погибло около миллиона молодых людей с обоих сторон.
1: Американцы Ирак поддерживали.
2: Да, американцы, многие страны поддерживали Ирак на этой волне.
1: Ислам, извините, пожалуйста, еще в 79-м году такая кризисная ситуация была в самом Иране, когда американцы попытались освободить своих,
2: да,
1: дипломатов.
2: Да, была операция, она провалилась, кстати, она готовилась очень сильно, но она провалилась. И не забываем, что 79-й год, это еще ввод советских войск в Афганистан. Значит, распространение лозунгов джихадов в Пакистане, в арабских странах, ну и, соответственно, помощь США, да, этому движению сопротивления, которое было в Афганистане на тот период. То есть, вот эти 79-й год, сколько он событий принес с собой сразу. И вот на этом фоне вот конфликт, он шел, и уже тогда были введены санкции. многие наши радиослушатели привыкли слово «санкции» связывать чуть и персонально с Трампом, да, по-моему, это любимое слово Трампа, вот «санкции» очень хороший, очень замечательный разговор, ну и так далее, да, и я победил.
1: Американские санкции, да. Вы имеете в виду.
2: Вот американские санкции, им присоединились европейские страны, и вот Иран существовал в условиях этих санкций долгое время, вот считайте, с 79 года практически, по сегодняшний день. Вот, и это, вот этот кризис, он продолжался, он имел какие-то фазы обострения, имел фазы такие, ну, более такого мягкого варианта. Вот, скажем, при президентстве Барака Обамы была достигнута сделка в 2015 году, так называемая ядерная сделка, что Иран не обогащает уран, да, а взамен, ну, частично санкции снимаются. Что сделал Трамп? Трамп в свою первую каденцию, он отменил этот договор, да, опять пошел на конфронтацию с Ираном. А сейчас, вот после вот этой войны, которая случилась вот в марте-апреле, агрессия Израиля и поддержавшего Соединенных Штатов Америки, поддержавших против Ирана, вот они сейчас тоже оказались в тупике и ищут выходы. Некоторые американские эксперты, в принципе, пересказывают, ну, другими словами, тот же план Барака Обамы, то есть от которого отказался Трамп. То есть опять могут вернуться к этому. Но здесь надо учитывать такой момент. Есть фетвы, которые выпустили шиитские богословы Ирана, что им не нужно ядерного оружия. Что ядерное оружие, это, ну, не приветствуется идеологией, да? Вот Вилаят Факир, как они называют этот режим в Иране, он официально отказался от ядерного оружия. В то время как Израиль, который был инициатором атаки против Ирана вот, в недавней войне, да, он обладает ядерным оружием. И Иран допускает комиссию МАГАТЭ к своим ядерным объектам, а Израиль не допускает. Вот, так что здесь, конечно, вот эта фаза обострения этого кризиса, который сейчас мы замечаем, острый кризис, да, он сейчас проходит в это настоящее время, трудно прогнозировать дальнейшую ситуацию, это зависит от многих моментов, в том числе не только от объективных, но и субъективных, например, тоже настроение, извините, президента Соединенных Штатов.
1: Ислам, вот насколько вот серьезными проблемами грозит, вот в частности, для Ближнего Востока, да и не только для Ближнего Востока, вот этот конфликт? Ну, в частности, вот как я сказал, на Ближнем Востоке такая вроде бы после арабской весны несколько так устоявшаяся, скажем так, система ориентации стран вроде бы сложилась. Ну, а сейчас это опять грозит окунуться в хаос, что называется.
2: Тут, видите, тут несколько факторов. Ну, во-первых, фактор того, что администрация нынешнего президента США, она, ну, очень, мягко говоря, произраильская, да? Очень произраильская. То есть они буквально вот следуют фарватере израильской политики. У Израиля политика какая? Гегемон на Ближнем Востоке, да? Влияние на все страны, своя безопасность, да? Уничтожение противников своей идеологии и своей страны и так далее. Иран был практически последней страной, которая вот таких конфронтационных отношений был с Израилем. Все остальные страны мусульманские выстроили отношения с Израилем. Некоторые, такие как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие, стали вообще союзниками Израиля по многим вопросам, в том числе, кстати, и по финансовым, и по разведданным, и по многим-многим другим. И, кстати, вот недавний выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК об этом говорит, но радиослушатели, может, не все успели уловить такую новость, что Объединенные Арабские Эмираты хотят выйти из Организации Исламского Сотрудничества. И идут уже разговоры, по крайней мере, в прессе, а они идут не просто так, эти разговоры в прессе официальные, из Лиги Арабских Стран тоже. То есть полная ориентация на Израиль, да, и на США. Но США, когда была эта последняя вот война, вот, которая неизвестно, чем еще закончится, как она будет продолжаться, вот США, они, в общем, потеряли свой авторитет в плане защиты вот этих своих союзников, вот эти арабские монархии, да, они не смогли их прикрыть от ударов иранских ракет и дронов.
1: Не по Эмиратам был нанесен удар.
2: И что интересно, вы говорите, вот чем чревато. Это в буквальном смысле очень опасно. Вообще, это такая пороховая бочка всего мира, да, Ближний Восток. А теперь еще и есть ядерные, мирные, как минимум, насколько мы знаем, объекты в Иране, электростанции атомные и так далее. Есть такие же ядерные объекты, плюс запас ракет, его точно не говорят, никто не знает, называют 60, где-то 100 боеголовок ядерных у Израиля. Эту цифру мы не знаем точно, но

0: опасно просто для всего человечества. Плюс еще там проходят очень мощные коммуникации вот этих интернет-сетей и так далее, технокоммуникации. Иран дал знать, что они знают, где они пролегают, он может по ним нанести удар и лишить вообще интернета огромный регион, да, что тоже имеет свои последствия.
1: Если я не ошибаюсь, вот эти вот кабели, они по дну Средиземного моря еще в Европу уходят, да?
0: Плюс еще, допустим, у Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, у него своя база, так сказать, возле Кипра, да, там он на яхтах, там, в общем, катался, там оттуда командовал. То, что нам показывали снимки, что он чуть ли не там в секторе Газа там ходит, прогуливается, ну, это немножко информационно-пропагандистская, да, работа СМИ этого государства, и не только этого государства, а тех, кто союз в разных точках мира. Но, тем не менее, там тоже находятся какие-то объекты, и плюс еще Израиль, разумеется, при поддержке США, они очень умело умеют натравливать мусульманские страны между собой, стравливать их. У них это очень здорово получается, вот, внести раскол, раздор, и на это очень легко поддаются разные вот эти режимы в мусульманских странах.
1: Финансовые, видимо, рычаги.
0: Да. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели нас правильно поняли. Они тоже у нас грамотные, умные. Я знаю, ваша аудитория, ваши передачи, это, ну, очень продвинутые, в хорошем смысле слова, слушатели. А они читают, они интересуются, они смотрят новости, аналитику смотрят. Но смотрите, сейчас много вышло, значит, наших коллег, которые, ну, пух и прах разоблачают идеологию Ирана. Мы с вами приверженцы суннитского ислама. Это понятно, да. Никто не говорит о правильности идеологии, да, там, Ирана, шиитская и так далее. Об этом речи не идет. Мы говорим о других вещах. Мы говорим, кто агрессор, кто напал на страну, кто разрушает, да, объекты социальной инфраструктуры, кто убивает мирных граждан, в том числе и маленьких девочек в школах, да. Вот мы об этом говорим. То есть здесь не стоит вопрос идеологии, и тем более теологии там.
1: Подвергает риску вообще все сложившиеся
0: взаимоотношения. Совершенно верно. Куда втянуты были и суннитский мир, и христианский, и так далее. То есть я думаю, что наши коллеги, при всем уважении к ним, некоторые коллеги, которые выступают вот и в арабских странах, и в Российской Федерации, и в европейских странах, да, вот они там начинают, ну, прям с 16 века, а некоторые вообще с 13, с 12 века разоблачать идеологию шиизма. Мы привержены суннитского ислама, нас агитировать не надо. Нам просто... Мы говорим о политике, мы говорим о социальной сфере, мы говорим об экономике, мы говорим о геополитике. Вот в чем дело.
1: Тем более, что религиозные факторы — это один из факторов, который влияет вообще на международные
0: отношения. Тем более, что, как получается, кто враждует с Израилем? Шиитский Иран и их шиитские прокси Хезболла и хуситы в Йемене. Вот кто враждует с Ираном? С Израилем. А все остальные чуть ли не союзники. Мы видели, как они прикрывали ударов ракетных и дронов Израиль. Эти арабские страны, которые не имеют возможности прикрыть себя, они прикрывали Израиль от этих ударов. То, что наносились удары, кто это поддерживает? Конечно, мы не поддерживаем ни ударов по каким-либо гражданским объектам в какой-либо стране. Это понятно.
1: То же самое суннитская Турция.
0: Совершенно.
1: Которая была таким прямым конкурентом Ирана за влияние в Передней Азии. Тем не менее, посмотрите, явная такая, ярко выраженная такая антиизраильская позиция.
0: Да, вот и тем более, по крайней мере, на риторическом уровне, как мы видим. А хотя, ну да, Турция и сотрудничает с определенной спецслужбой, и по линии там финансов, да, сотрудничество есть. Ну а, скажем, близкий союзник Турции, Азербайджан, вообще один из ближайших союзников Израиля. Вот, то есть там ситуация очень сложная, и то, что вы вот правильно сказали, она чревата, очень опасна, и она касается всех. Я в буквальном смысле это говорю. Вот когда начались удары по нефтянке, и когда закрыли Ормузский пролив, мы же видели, что произошло. Цена на нефть взлетела во всем мире. Вот видите, как какой-то чувствительный нерв для всего мира. И поэтому, конечно, мы приветствуем мирное решение на уровне переговоров с уважением позиции каждой стороны.
1: Вот, Ислам, вы немножко так предвосхитили мой завершающий вопрос нашей вот беседы. Вот роль России вот в этом конфликте, если можно более подробно. Ну, мы понимаем, у нас хоть и нет сухопутных границ вот с развалом Советского Союза, но тем не менее Каспийское море – это общая акватория для наших стран.
0: Ну, плюс давайте будем забывать, что чуть больше года назад был подписан договор о сотрудничестве стратегическом между Ираном и Россией. Иран – это, она не входит в состав недружественных для России стран. С Ираном тесные взаимоотношения в России, экономические, финансовые, социальные, культурные, спортивные, научные и так далее. Поэтому в этом плане Иран не является враждебной страной для России. А Россия с самого начала этого конфликта выступала за

0: мирного регулирования. Россия даже предлагала свои услуги в том, чтобы вот есть какая-то часть какого-то обогащенного урана, опять сейчас не будем, так сказать, вызывать острые дискуссии среди наших радиослушателей, да, а, ну, называется разные там количество, да, сколько этих там обогащенного урана, сколько килограмм там и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот, Россия готова была взять этот обогащенный уран на хранение к себе, чтобы у тех же США и Израиля не было повода наносить эти удары. Вот, хотя... Ну, Северная Корея стала ядерной державой. Кого она спрашивала? Израиль стал? Кого он спрашивал? Пакистан, Индия стали? Кого они спрашивали? Вообще-то, вот это такой подход. Я сразу говорю, что я противник и ядерного, и химического, и бактериологического оружия, понятно. Но я имею в виду, что если другие страны, кто смог, сделал ядерное оружие, почему такую боль, такую тревогу вызывает именно Иран? В общем, не Северная Корея, там, да, и не Израиль, да, который постоянно ведет агрессивную политику против соседей, а Иран ни на кого не нападал.
1: Да, и европейские какие-то страны те же самые.
0: Совершенно верно. То есть, вот это тоже, я не считаю таким серьезным, вот этот подход, который сейчас говорит, вот, а вдруг Иран обзаведется ядерным оружием? А почему Израиль обзавелся? Почему другие страны обзавелись? Хотя, еще раз поддерживаю, я противник гонки вооружений ядерной, понятно. Так вот, я думаю, что Россия здесь играет ключевую роль, и не побоюсь этого слова, может, некоторые воспримут скептически и будут критиковать нас, но я считаю, что все-таки без участия России окончательно этот кризис решить очень сложно, скажем, даже мягко так. Потому что Россия крупный игрок, влиятельный игрок, у нее есть рычаги, у нее есть история своих отношений на Ближнем Востоке, у нее хорошие отношения с Израилем, с Ираном у России, с другими арабскими странами, с Саудовской Аравией, с Турцией, с Иорданией. То есть, ну, как говорится, сам Бог велел, да, России принять участие в разрешении этой ситуации. А иначе, если Россия будет игнорировать ее участие, ее роль в решении этого конфликта, то ситуация будет развиваться вот таким образом. Если идти в фарватере вот этой ультраагрессивной политики Нетаньяху и его правительства, то кто знает, куда это все заведет. Если ударят, скажем, по прямые удары по ядерным объектам Ирана, а Иран нанесет прямые удары по ядерным объектам Израиля, вот во что это превратится? Вот поэтому я считаю, что роль России не только важна, но она, ну, чуть ли не определяющая в этом, в решении этого конфликта.
1: Ислам, все же надеемся, что вот это противостояние обойдется без таких глобальных катастроф, и его участников хватит, наверное, все-таки здравого смысла вот постараться выйти из этой ситуации так, без таких последствий, от которых, наверное, будет поставлена на карту, ну, в прямом смысле, судьба чуть ли не всего человечества, всей цивилизации. Огромное вам спасибо за сегодняшние комментарии. Я думаю, что и перспектива развития вот этой вот ситуации, да и вообще вот изменения международной политики в связи с этой ситуацией, наверное, потребует от нас, наверное, дополнительного внимания. Надеемся, что мы с вами сможем все-таки продолжить наш разговор. Огромное вам спасибо, спасибо. За ваши комментарии. Удачи вам. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Политика изнутри.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Специальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.